чем дую на Гагерцу дочнё, прежде чем тебя зарисовал на Сперпара. Радио Статус Капсель.